0: Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Yes.
1: Sur Radio Coteau, la musique en relief. Radio Coteau. 7, 104.5. Radio Coteau, la radio de toutes les musiques.